0: 大路亡了，小路未亡。白天亡了，夜里未亡。你们陕北公学的学员毕业之后要做什么呀？就是到乡村去小路，在夜里做打鬼子的文章。中国的抗战为什么有希望？就是因为有你们这些愿意为国捐躯的热血青年。
1: 这也太不像话了，中央政治局会议的内容他竟敢以个人的名义公开发表，这不是目无党纪、目无中央政治局吗？
0: 他已经失控了，必须把他召回延安，但一个月的期限还没到啊，
1: 也就剩几天了，就是下十二斗金牌也得把他催回来。
0: 不知道毕氏到莫斯科没有，还是应该听听共产国际的意见。
2: У нас имеется общая информация о роли Коммунистической партии Китая в едином антияпонском движении. Мы обсуждали это с товарищем Димитровым и готовы в ближайшее время собрать заседание пленарное. С вашей стороны, товарищ Жень, мы бы хотели, чтобы вы предоставили нам дополнительные материалы для составления доклада председателю.
3: Приступим к делу.
2: Также к нам поступили данные о том, что товарищ Ван Мин по возвращению в Китай имел противоречия и разногласия с Центральным комитетом партии. Могли бы вы нам предоставить данные о том, возможно, он пытается перетянуть на свою сторону часть людей, а также втянуть в дискуссию Центральный комитет? Правда ли, что у него не очень хорошие взаимоотношения с Мао Цзэдуном? Говорите, пожалуйста, на чистоту.
3: Он собрал вокруг себя части, считал свое мнение как центральное и против товарища Мао Цзэдуна.
4: Олег!
0: 哦，俊英啊，
4: 阿雷啊，你知不知道武汉的外围组织青年救国团、中国民族解放先锋队和以社被解散的事？
0: 不知道啊。怎么，被国民党解散了？哎
4: 呀，不是，是被咱们的王明同志下令解散的。
0: 不可能，他怎么会解散抗日救国的团体呢？
4: 开始我也不相信，我去问他，他说这是蒋介石的意思。为了维护统一战线，他就让湖北省委把这些组织给解散了。
0: 这是真的？
4: 千真万确。
1: 岂有此理！他还是不是共产党员？他怎么能够毫无原则地迁就国民党呢？
4: 砌一座墙难，拆一座墙容易。如果还像这样拆下去，万里长城都会被他拆掉了。
0: 我担心的正是这个。不行，必须把这个情报立即报告中央，把他召回延安。
4: 对，
5: 毕氏同志到莫斯科见到了家乡
0: 曼努伊尔斯基，一见面就问这样尖锐的问题，肯定是共产国际掌握了一些情况。
5: 你说共产国际会支持王明吗？
0: 一切都要等主席团会议才能做决定。不过有一点可以肯定，共产国际是不愿意看到一个分裂的中国共产党。
5: 哦，对了，张国焘提出来要去祭下黄帝陵，你看让不让他去？
0: 他是陕甘宁边区的副主席，该做的工作还是要做的吧。
5: 对了，还要告诉你件事啊，毛泽民到了新疆，因为闹鼠疫过不了境，盛世才就把他留下来当了财政厅长。
0: 啊，新疆的治疗条件至少比延安要好，留下就留下吧，我们不是还要派一批干部去帮助盛世才吗？啊，对了，泽民临去苏联的时候把他的算盘留在我这儿，谁要是去新疆告诉一声，顺便给他带过去，他需要那玩意儿。
5: 好，
6: 没错，
7: 德林兄啊，台儿庄战役关乎到徐州会战，你和白建生

0: 江南一夜，同是草歌，相见何及。
1: 我同意少奇同志采取政治攻势而非军事反击的主张，政治攻势会让蒋介石处于孤立的地位，国民党内的抗战派会站在我们一边，斥责蒋破坏抗战，民主党派社会贤达会站在我们一边，指责蒋破坏统一战线，英美各国会站在反法西斯立场上，批评蒋打内战是帮日本人的忙，苏联也会给蒋施加压力，让他悬崖勒马。
2: 我同意采取政治攻势。
3: 同意。
4: 新闻检查所的人都是干什么的？把吴国桢给我叫来。
5: 怎么还不去啊？
6: 还有两份电报。
5: 你，
6: 一份是罗斯福总统的，经闻中国内战开始，十分遗憾，为提高美元信誉，从现在起暂停对中国的财政援助。
5: 还有其他的吗？
6: 还有一封是英国首相丘吉尔的，经闻中国的内部发生分裂，十分不解，中国国土沦陷，日本人横行，驱赶侵略者是大事，可是贵国政府却把枪口对准了抗日的新四军，望能以团结为重。
7: 委员长，苏联大使馆大使潘有新、武官崔可夫求见。
4: 他是来幸灾乐祸的吗？
6: 见还是不见？
4: 见。
8: Уважаемый господин Цзян,
7: 蒋先生，
8: наш народ и правительство глубоко потрясены войнанским инцидентом.
7: 我国政府和人民深感。
8: В настоящий момент в Москве проводится массовый момент, когда идет война с Японией. Вместо того, чтобы дать вооруженный отпор агрессору, вы нападаете на новый 4-й полк. Чем это мотивировано? Наше правительство прибегает к мерам самой жесткой экономии, чтобы помочь вам в этой борьбе и деньгами, и оружием, а вы бездействуете. Советское правительство очень недовольно происходящим. Очень недовольно. Прошу вас, господин Цзян, немедленно остановить гражданскую войну.
9: 毛主席，请问您，您认为目前最主要的任务是什么？
1: 目前全国人